Подолжен ты, крутой сектор, на трёх сезон, на трёх сезон, на трёх сезон, на трёх сезон, на трёх сезон.